на всякий скверный спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощь наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков, аминь. Отче наш, и же си на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь, чтоб не оставь нам долги наши, кажи мы, оставляем должником нашим.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Царю нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыша, Господи, правда моя, вонми моление моему, внуши молитву мои невостно христивых, от лица Твоего судьба моя, заидь, Отче мой, давить Ты правоты. Искусился сердце мое, посетилось и ночи, искусил Мессии, и не обретесь во мне правда. Я, когда не возглаголит устам отдел человеческих, за словеса устей Твоих, а сохрани их пути жестоки, соверши стопы мои во сидях Твоих, да не подвержутся стопы моя. Аз возвах яко услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви милость Твоя, спасая, повающая на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крыло Твое покрыши меня, от лица нечестивых, от страшных меня. Врази мою душу мою, одержаша, тук, затворишь уста и глаголши гордыню, изгоняющий меня ныне бы душа меня. Очи свою возложишь, уклоните на землю, объяши меня, колев готов на лов, яко скими обитает тайных. Воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, творог руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенца Своим, аже правдой влюсь лицу Твоему, насыщусь и не даюйте вместе славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меня врази мои, ибо все терпящие Тебя не посадятся, да посадятся беззаконнующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня. Настави меня на истину Твою, научи меня. Яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я и неведения моего не помяни. Помилуйся Твоя, помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положит согрешающий на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути я, Господня, милости истинно взыскающий завета Его, сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много боясь. Кто из человек, боясь и Господа, закона положит ему на пути Его жизнь воли, душа Его благих отворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынуха Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призви на меня, помимо меня, как единород, и нищ еси мас. Скорби сердца моего, умножившись от мужеств моих, изведи меня. Вещь смирение мое, труд мой, и остави все грехи мои. Вещь враги мои, как умножившись, и ненавидение неправедным. Возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня. Да не постыжусь, яко повах на тебя, не злобиви и прави прилепляхуся мне. Яко потерпех тебя, Господи, избави Божия Израиля, все скорби его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, но и паче омый меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знай грех мой, предо мной сегодня, Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотворих, якода оправдешься во славе всех Твоих и победишь негда судить детей, себо в беззаконии зачат есим, и в грех всех родими мать моя, себо истинно возлюбилась и безвестная тайная премудрости Твоя. Явил мне сие, окропиши мне сопом и очищуся, а мыши мне паче снега велюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто, созижди во мне Божий Дух, прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего. И духом молодящим тверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестивее к Тебе братятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мы отверзиши, и уста моя возвесят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось жертвы, дал Бог оба, все сожжения благоволишь, и жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения и все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мученик Твой, Господи, мама, во страдания своем вине сприят нетленно от Тебе, Бога нашего,
Имей Бог крепость Твою, мучители, не зложи, сокруши демонов немощные дерзости, Того молитвами спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явите стаду Твоему, я же вещи истинности, ради стяжалось и смирением высокое, нищетой и богатой, Отче Иоанне, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь день, поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощь наша. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный, во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный наш нам есть. И остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави.

Аминь. Жезлом святи от Бога тебе данным, люди твои упаси на пажите живоносных, звери же невидимые и неукротимые, сокруши под ноги тебя поющих, яко все иже в бедах, предстателя тебя тепла, мамонте имут. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славим о Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготропнее, и же праведолюбие и грешное милое, и же вся зовая ко спасению, обещание ради будущего благ, сам Господи прими и наша в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословен есть во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без осления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господне святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и Святые Души, Единое Божество, Единое Сила, помилуй меня грешного, и ими же весь и судьбами, спаси меня, достойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши благого уст моих, яко чужде восташа на мя, и крепце взыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою, себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злое врагом моим, истиной Твое потреби их, волею пожу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня си, и на враги мои возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми мя и услыши меня в оскорбях печали моей, и сметохся от глаза вражия, и от стужения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и во гни враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубени, и полещу, и почея, се удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, немонущая быдет, и по стенам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не оскуди от стог его лихвая лесть, яко аще бы враг поносил меня, претерпел бы и убо, и аще бы ненавидя меня на меле велеречиво, укрыл бы все от него». Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался со мной брашен, дамо Божие ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снидут во живи. Яко лукавство в жилище их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши меня, вечер и за утро и полудня повем, и возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе баху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век, несть бы им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку своей на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от него лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, пачи хилей и тасы стрелы, возверди на Господа печаль Твою, то Тебя припитает, не даст век малому праведнику, Ты же, Боже, не изведешь и я в тудене сосление, мужа крови листи не припила ве дне своих, аз же, Господи, уповаю на Тя, живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица,
Речет Господи, ве заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавите от сети ловче словесе мятежно, плечма своими сините, и под крыле Его надеешися, оружием обыдите истина Его, не убоишься страха ночного, стрелы тящего дни, от свеч восьми приходящая, срящая и беса полуденного, падет из страны твоей тысячи, и тьма десную тебе к тебе же не приближится, а бача, чем от твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, пование мое вышнего положил, еси прибежище твое, не придет к тебе зло, и ран не приближится телесе твоему, яко ангел свой заповесит тебе, сохрани тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь оками нога твою, нас, беда Василиска, наступишь, и попрешливая змея к нами, оповай, избавляй, покрыя, ко позайми моего завет ко мне, и услыши его, сними скорби из моего, прославляй его долготой дни, исполни его, явлимо спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мученик Твой, Господи, мамонт, во страдания Своем венец прият, нетленно от Тебе, Бога нашего. Имей бы крепость Твоей, мучители, не зложи, сокруши демонов немощные дерзости. Того молитвами спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Правила веры и образ кротости. Воздержание учителя явите стаду Твоему. Я же вещь и истина, сего ради стяжалось и смирение высокое, нищетой богатой отче Иоанне, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты иже, от тебе рушегося моли Богородица Дева, много бы может моление матерник и благосердие владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милость Ефесий, спаси магей, иже и страдайте нас изволивы, скоро да предварят нынче, друг Твоя, Господи, яко нищакам взяло, помози на Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети, исцели немощь наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле. Хлеб наш насущный дашь Ты обнесь, и остави нам долги наши, кажи мы, оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Жезлом святи от Бога Тебе данным, люди Твои упаси на паже тех живоносных, звери же невидимые и неукротимые, сокруши под ноги Тебя поющих, яко все иже в бедах предстателя Тебя тепла мамонти имут. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый, славим о Христе Боже, долготерпеливее, многомилости, многоблагоутробнее, иже праведно любя и грешно милуй, иже вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ сам Господи, прими и нашу часть всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разуме преступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейших Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослова, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаю, именем Господня, святейшего Владыка, благослови. Аминь.
Боже, Господи, силы все твари, Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего и честными ко Христом, но по Писанию грех наших растерзавы, победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими и нас грешное благодарственность сие молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страха Твоим плоти наше и неклони сердец наших, словеса ли помышления лукавствия, но любовью Твою язви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и ежа Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущника зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, соединенному Твоим Сыном, если святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Спасие, аще Христос проповедуется, яко из мертвых восстав, како глаголит мнецы и вас, яко воскресение мертвых несть, и аще воскресение мертвых несть, то не Христос восстав, аще же Христос не восстав, че ово проповедание наше, сейчас же и вера ваша, обретаемся и лжесвидетели Божии, яко послышался Авакум на Бога, яко воскреси Христа, Его же не воскреси, аще убо мертвые не восстают, аще во мертвые не восстают, то не Христос восстав, аще же Христос не восстав, судит на вера ваша, еще есть и во гресе ваших, оба и умершие в Христе погибоша, и аще в животе всем уповающиеся мы во Христоточию.

обрезвим еще проповедую, почтоящий гоним еще, оба упразднися соблазных креста, вот дабы отсечение выше развращающие вас, вы бы на свободе званье быси, братья, точие да не свобода ваша на вину плоти, но любовью работайте друг другу, ибо весь закон во едином слове сих исполняется, во еже возлюбящий ближнего твоего, якоби себе, аще же друг друга угрязаете и снедаете, блюдитеся, да не друг от друга истреблень не будете, глаголю же духом ходите и похоти плотские не совершайте, плоть бо похотствует на духа, дух же на плоть, сия же друг другу противистася, да не я же хочете сия творите, аще не духом водим есте, несте под законом, явленно же суть дела плотская, я же суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, студодеяние, идолослужение, чародеяние, вражды, рвение, завиды, ярости, разжение, распри, совладни, ереси и зависти, убийства, пьянства, бесчинные кличи и подобные сим. Я же

Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Праведник, как гостинец, процветет, яко кедр и в Ливане.

исшедшую Иисусу из корабля, познавши его мужей из земли Генисарецкой, обтекши всю страну ту, начавши на грех приносить болящие, и где же слышах, у яку ту есть, я, может, аще в каждашем весе, или в ограды, или села, на распутиях плагах у недужные, и молях у его, да по небу с крилью ризы его прикоснуться, и лица аще прикасахуся ему, спасахуся, и собравшися к нему фарисеи, и нецы от книжник, пришедший от Иерусалима, и видевши некий от ученик его нечистыми руками, сирич неумовенными, ядущих хлебы, ругахуся, фарисеи бо и все иудеи, аще не трыюще умыет рук, не едят, держаще предание старец, и от торжища аще не покупнутся, не едят, и на много суть, я же прияшу держать погружение стеклянницам и чваном, и котлом, и одром. Потом же вопрошах у его фарисеи и книжницы, почто ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб. Он же отвечав речей им, яко добре пророчествова Исаия о вас, лицемере, як уже есть писано, сии люди устами мя чтут, сердце же их далече отстоит от меня, всуи же чтут мя, учащим учением, заповедям человеческим.

Рече Господ ко пришедшим к Нему иудеям: «Аминь, аминь, говорю вам, я послушаю словесе моего, и верую пославшему мя, имя живот вечный, и на суд не приедет, но прийдет от смерти в живот. Аминь, аминь, говорю вам, яко грядет час, и ныне есть, когда мертвые услышат глас Сына Божий, и услышавшие живут. Яко же бо Отец имя живот в себе, так удаст и Сынови живот иметь в себе, и область даст ему, и суд творит, яко Сын Человечий есть, не дивитесь о сему. Яко грядет час, вон же все сущие его гробе, услышат глас Сына Божий, и изыдут сотворшие благая, воскрешение живота, а сотворшие злая, воскрешение суда. Не могу вас за себе творить и ничего же. Яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть,

не достойных рабов твоих сию годину испытания, пришедший на Русь святую, побышедший Бога душою врази, ее ежели

услыши и помилуй нас, ибо враги хотящие полчить нас отворуют, чающие возденет и поможет единого Тебя, поставь Боже помощь людям Твоим, и подашь нам силы Твоей победы, и обличанам Твоим, а единстве русской церкви и будущим посвященствуй, дух и протажим ее уйти, и обет избавлю, запрети раздирающим во врачению Бог, и обращение сердец, чину Твою, и граждан Твоей церкви, живам Бога, и замысли и бесповедные, благодатью Твоей власти и держащие, ко всякому благу доставим мудрость и обогати, воинам за защиту Твоей церкви нашего, заповеди Твои утверди, и от разлука их спасли, по смерти радуги нечего сохранить, и жены грозы, не знали случаи, долго беги, алчащие на питание живущие, страх и все враги и цари, смятение печали случаи, надежду плоду и утешение подарок, все уже возьми, сия убьем, и от раны болезни скончавшихся, прощение грехов дару, и блаженную покоение сохрани, исполни нас, ярость, одежду, надежду и любовь, восстали пахнет во всех странах, и первых синитки и единомыслие, друг к другу и Бог обнови, люди твои, я подойду и услышу сердце, исповеди себе единого Бог, Троицу, славу на Бог, ибо если заступление и поверьте, спасение повальте в ночах, и тебе славу ссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и Христу, и во веки.

за державою твоєю.

православных христиан, да помянет Господь Бог по царству и стране, всегда ныне и присно, и во веки веков.

превзошло мое, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, незлобивая Твоей благости, и несть грех побеждающий, человеколюбие Твое. Тем же причудный Царю незлобивый, Господи, удиви на мне грешня милости Твоя, покажи благости Твоей силы, яви крепость благоутробного. Аминь.

Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать,

святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа, заступи, спаси, спаси, спаси, достойно благодарим Господа, и несовершен свят в мире, и безгрешник, и спросивший сами себе друг друга, и весь живот наш Христос,

Ordine del Tempio.

0: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, якоть не отринул месте грешного, но общниками быть и святынь Твоей сподобилась. Благодарю Тебя, якоть меня недостойного причаститеся, причисти Твоих и небесных даров сподобил еси. Но владыка человека любчий глаз ради умера и живи воскреси. И даровав нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоение. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, наш молодец и благодетелю, и так из сего жития ише эту надежде живота вечного, преснасыщенно достигну покой, и те же празднующие гласные престаны и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты выси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поэти Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же ми еси подал благи, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю обо Тебя блаже быть человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и сине крилу Твоему Твоею, и дарами чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причастите все святынь Твоих, восставление грехов и жизнь вечную. Ты бы еси хлеб, животный, источник святыни, податель благие Тебе славу воссылаю, с Отцем и Святым Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Да вы пищу мне плоть, более огонь сые, поля недостойная, да не опалиши меня. Садителю мой паче, неже пройди во уды моя, во вся суставы, во утробу сердца, помоли терния всех моих прегрешений. Душу очисти, освети помышления, составу утверди сквозь ми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу, всего места призгвозди страху твоему. Пресно покрый, соблюди же и сохрани, и от всякого дела и слова души тленного. Очисти ее мои, украси меня, удобри в разуме и просвети меня. Покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко выходом причащения, яко огонь меня, бежи всех злодеев, всяко страсть молитвенника Тебе приношу, все святые, чиноначалия же бесплотных притечу Твоего, мудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую, Матерь их же мольбы, благоутробнее прими, Христе, мой Сын, света соделай Твоего служителя». Ты бы все освящение и единый наши, блажа души светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и владыца славу, яко восславим на всяк день. Тело Твое святое, Господи Христе, Боже наш, да будет миф, живот вечный, кровь Твоя честная, восстарение грехов. Будь же все благодарения сие в радость, здравие и неселье. И страшно же и второе пришествие Твое, сподобие меня грешного стать, а единственную славу Твою я, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Пресвятая Владычица Богородицы святые, поморщенной моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, я Господь, убил меня си недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народшая истинный свет, просвети моя умна, очи сердца, яко же я же источник бессмертия, родшая животворимя, умышленного грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях, в помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно принимать в пречистых тайн освящения, в исцеление души и же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видя стал чему и спасение Мать Твое, еже и си готово пред лицем всех людей свет в откровении языцах и славу Твоих, людей Твоих Израиля. Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас. Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, прости, исцели немощь наша, имя Твоего ради. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остану долг наших, и же мое оставление должников нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Уст их, яко светлость огнева, сиявшая благодать, вселенную просвети, не срерва любви, мир и сокровища снизка. Высоту нам смиренно мудрее показа, на Твои места весы наказуя учаяние за то устье. Моли Слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приелась и божественную благодать. И Твоими устами все учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. И Ане Златоусте все блажения преподобней достойны хвалим Тебя, и сего наставник яко божественное являя, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но притвори яко благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умиление предшествующих присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херовимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, Бога, славу, родшую, сущую, Богородицу.

0: Читаем. Угу.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, Живец и все исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ней, очистенные от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети сыны немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон мимолению моему, внуши молитву мою не во устах льстивых, от лица Твоего судьба моя, заидет очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меси, и не обретися во мне неправда, я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческих за словеса, у стен Твоих каз сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвах, як услышал меси, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаю уповающие на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, як осенницу ока, крови крыла Твоей покрыши мя, от лица нечестивых отстрашек мя. Порази мои, душу мою одержашь, от уксусь затворишь, устай глаголыша гордыню, изгонящий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши мя, колеб готов на лов, и яко скими напитая в тайны. Воскресни, Господи, при двери и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам Своим, аж же правду явлюсь и лицу Твоему насыщуся, и гда и видимися славе Твоей. Тебе, Господи, возвеков душу мою, дух Божий мой на Тебя уповах, да не постыжусь я вовек ниже, да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не посыдятся, да посыдятся беззаконущие в отче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, наставь мя на истину Твою и научи мя, как Ты си Бог, спас мой, на Тебе терпях весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоей, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь сего ради, законоположится грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой мног боясь. Кто из человек, боясь я Господа, законоположить ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отчи мои, внука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и не счесть маз. Скорби сердца моего умножися, от душ моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мой, остави все грехи мои, вишь враги мои, яко умножися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь яко уповах на Тя. Не злобиви и прояви прилепрякуся мне, яко потерпех Тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей Его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипачием имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, зная грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобой сотворив, яко добродишися во славе всех Твоих, и жив победишь и в них досудить идти. Себо беззаконие их зачатие, если мы грехи родимя, мать моя, себо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей явил миссии, окропишими и сопомы очишуся, омышими и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто сосвежди у меня Божий Дух, праповный в его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа младышнему тверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божия, Божия спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якаще бы восхотелось и жертву дал бы кубо все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды в возношении всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мученик Твой, Господи, мамонт, во страдании своим венец прият нетленное Тебе, Бога нашего, имей его крепость Твою, мучителей низложи, сокруши демонов немощная дерзости, того молитвами спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, правила веры, образ кротости, воздержание Учителя, явите стаду Твоему яже вещи истина, сего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, Отче Ани, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присны, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловати души наша. Господь Бог, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети соли немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же им оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Же злом святи от Бога Тебе данным, люди Твои упаси, напажи тех живоносных, звери же невидимые и неукротимые сокруши под ноги Тя поющих, яко все же в бедах, предстателя Тя тепла мамонте и мут. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, иже праведная любя и грешная милый, иже вся завойка спасения обещаний ради будущих благ, сам Господи приими и наша в часе и молитвы, не исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступная Твоя славы, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков. Аминь. честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу тебе величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество и едино сила, помилуй мя грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди мя, Боже, услыши молитву мою, слушай глаголы уст моих. Так очужди его сташа на мя, и крепцы взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою, себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, обрати злая врагом моим, истину Твое потреби их, волю пожару Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меси, и на враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши мя, во скорбех печалью моей изметокся от класса враже, и от стужения грешнича, яко уклониши нами беззаконие и во гневе враждовах уми, сердце мое смитися во мне, ибо я смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрыми тьма, и рек туда сми крыле, яко голубини, и полищу и почию, все удалихся бега, и водворихся пустыни, чаях Бога спасающего мя от малодушия от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко видих беззаконие пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, нет скуди от стог его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя на мя переречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знамя мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, дому Божий ходихом единомышлением, да прииди же смерть на ня, и да снизут фад живи, яко лукавство в жилищах их, посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер за утро и полудни повем, и возвещу услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, якого мать обяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, несть бы им изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их, умякнуши словеса их почелия, и та суть стрелы, возверзи на Господа печать свою, той тебе припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не звенеши я в судине отсосления, мужи крови льсти не приполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя, живых помощи вышнего в крови Бога Небесного водворится». Речет Господи, беззаступник мой иси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчи, и от слове семи тежно пришма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься, оружием обудите истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящая, от срящей и бесополуденного, падеть со стороны твоей от тысячи, падесную тебе, к тебе же не приближится, а бача, чем и твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое, не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповеса Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь о камень ногу Твою, наспеда и Василиска наступишь, и поперешь и льва и змея, яко на мя упова избавлю и покрыю, яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним я и скорби изму его, и прославлю его, долготою дней исполни его, и явлю ему спасение мое». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мученик Твой, Господи, мамонт, во страдании Своем венец, прият нетленный от Тебе Бога нашего, имей, Бог, крепость Твою, мучители, не сложи, сокруши демонов немощной дерзости, того молитвами спаси души наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Правила веры, образ кротости, воздержания Учителя, явите стаду Твоему яже вещи истина, всего ради все жалость и смирение высокое, нищетою богатое, Отче Иоанне, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наша, Ты, иже от Тебя родшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление матерне ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистая, ко милости в есть, и спасти моги, и же и страдать и о нас изволивы, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, и избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Же злом, святи от Бога тебе данным, люди твои упаси на пары этих живоносных, звери же невидимые и неукротимые сокруши, под ноги тебя поющих, и ко всей же бедах, предстатель эти тепла, мамонте и мут. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, и же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим им кресте Божие. Долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же все зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими наши в часе молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением и соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без зрения Бога Славородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови.
0: Владыки всех, Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, милуй нас.
1: Аминь. Божий Господи, силы все, твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописание, грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешным благодарство на сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в совеса или помышлению лукавствия, но любовью Твою изви души наша, как Тебе всегда взирающий, и еже о Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылая, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Всесвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

нашим святейшим патриархе Кириллу,

попрошах у Иисуса фарисеи и книжницы, почто ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб. Он же, отвечав рече им, яко добре пророчествова Исаия у вас лицемерие, яко же есть писано, сии люди устнами мечтут, сердце же их далече отстоит от мене, всуе же чтут мя, учаще ученье заповедям человеческим. Оставивши бо заповедь Божию, держите предание человеческое, крещение чваном и скляница, и ино подобно такова много творите, и глаголаши и добре отметайте заповедь Божию, да предание ваше соблюдите. Моисей борече, чти отца твоего и матерь твою, иже засловит отца или мати смертью да умре. Вы же глаголите, аще речет человек отцу или матери, корван, еже есть дар, иже аще пользовался иси от мене, и не к тому оставляйте его. Нечисто же сотворите отцу своему или матери своей, приступающий Слово Божие преданием вашим, еже предасте, и подобно такова много творите. И призвав весь народ глаголаши им, послушайте меня все и разумейте, нечисто же есть вне уду человека входимо вонь, еже может осквернить его, но исходящее от него та суть сквернящая человека. Аще кто имать уши, слышати, да слышать.

Всяко блаженный же преснопамятный, святейший патриарх православный, и создатель их святые обители сия, и во всех прежде почивших отцах и братья, здесь лежащих и

молитвы нас, недостойных рабов Твоей, сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обышедшего бы душею в России,

Крестного, спаси от бесного славы Твоя, поистине чистое Твое Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченную моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, як исподобило меня из недостойного, причастника быть и пречистого тела и чистой крови Сына Твоего, народшая истинный свет, просвети моя умная очи сердца, я же источник и смерти родшая, аж вотвори меня у насильного грехов, я же милость я был Бога, люба благоутробная мати, помилуй меня и дашь мне умерение, и сокрушение в сердце моем, и смирение близких моих, и воззвание в приениях помышлений моих, и спасла ты меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистных тайн освящения, выстеление души же и тела, и подашь.

что есть юга того предусловим всех людей, лет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси в небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя.

ведение, ревесокровище снискал, высоту на

Thank you.

0: Владычующий Пресвятая Богородица, чтущий тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Теснейшую, херовимый, славнейшую, без хранения и серафим, без исследования Бога, слава родшую, сущую, Богородицу, тебя величаем.
1: Слава тебе, Пресвятая Божия, повалий наша слава.

0: благословен Бог нас, и для ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души истины, живи с детства и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателей. Приди и вселись в начисти на всякие скверные, спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донести, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Сому Христу Цареви и Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желай, и скончивается душа моя во дворы, Господне, сердце мое, плоть моя возрадовастася, Боже, живи. Яко ибо птица обрети себе храмину, и говорится гнездо себе, и где же положит птенцы свое. Алтари Твои, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажен живущий в дому Твоем, во веков восхвалит Тя. Блажен муж ему же есть заступление Его, у Тебе восхождение в сердце своим положи, во идоль плачевное место еже положи, и в благословение да законополагай. Пойдет от силы в силу, явится не Бог богов сегодня, Господи Божий, силу, слыши молитву мою, мышление Божий Аков, защитничай наш вижд Божий, и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч. Из волях приметайтесь в дому Бога моего паче, неже жите в мире вселения грешников. Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих, не злобим, Господи Божий, сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи землю Твою, возвратилась и пленный ад, поставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и все грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился из гнева и ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость Твою от нас, и да вовеки погневаешься на ны, или постришь гнев Твой от рода в рот. Боже, Ты обращаешься, разживишь и ны, и люди Твои вселятся Тебе, яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речет во мне Господь Бог, я кричит мир на люди свои, на преподобные свои, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите и славу в землю нашу. Милость и истина святостася, правда и мир облавзастася. Истина от земли осия и правда с небесе приничит. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко нищий у Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающий на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, восели душу раба Твоего, яко Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву моего, глаз умоления моего. В день скорби моей я возвах к Тебе, яко услышал Мессий. Несть подобен Тебе, Бозер, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и приидут, и поклонятся пред Тобой, Господи, пославят имя Твое. Яко вели, если Ты, и творя чудеса Ты, если Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да веселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповедуйся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовек. Яко милость Твоя велия на мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейших. Боже, законопреступница восставшая на мей зон державно, заскажет душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостив, долготерпеливый, многомилостивый истин. Призри на мей, помилуй меня, и дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына раба, рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня сей. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня сей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мученик Твой, Господи, мамонт, во страдании своим венец, приятный тленой Тебе, Бога нашего. Имей, Бог, крепость Твою, мучителя, не зложи, сокруши демонов, немощные дерзости. Того молитвами спаси души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. правила веры и благоскорости воздержания учителя и стало твоему ежевище истин. Всего ради стяжался смирением высокой, нищетой богатой очевания, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно веки веков. Аминь. И же нас ради рождения Девы распятия претерпе благие исповерги смертью смерти, воскресенье влияка Бог. Не презрешь отдался рукой Твоей Еве, человека любви Твоей милости. Прими родшую Тебя, Богородица, молящуюся за ныне, спаси, спаси нашу людей отчаянно. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, не остави милость Твою от нас. Авраама ради, возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Твоя, и помилуй нас, Господи, все грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, же есть на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь же злом святи от Бога тебе данным, люди твои, опаси на паже тех живоносных зверей же невидимые и неукротимые, сокруши под ноги тебя поющих. Я же всей же в бедах предстателя тебя тепла мамонти и мут. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый и славим Христе Божий, многотерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, милый, и же связывай ко спасению обещаний ради Божьей благ. Сам Господи, при нас часть и молитвы исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освяти телеса очисти, помышления исправи мысли очисти, и избавься от скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да почаем, соблюдаем, наставляем, да сними в сине веры, и в разуме преступной Твоей славы, и ко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Преисцеление Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь, Владыка, Господи Иисусе Христе, Божий наш, долготерпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вонь же, на сожжающем древе, двися благоразумного разбойнику, и живая пути сотворилась, и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас, грешных и недостойных раб Твоих, согреших он Бой и беззаконного хом, и несть мы достойни возвести от часа нашей, возрети на достой небесную, за не оставив хом путь правды Твоей, и ходи хом в волях и сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени ради Твоего святаго, яко исчезнувши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и держи всех, и держи есть всех веселящихся жилища, Ты бы и сего истинно истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Божий наш. И Тебе славу ссылаемся безначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Саму Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Божий мой, взвеличился и силовое исповедание велелея, потом облеклся и си, одеяся святом якоризу и постирая небо яко кожу. Покрывая вода им превыспрение свое, полагая облаки на восхождение своих, одея на крыло ветреный, творя ангелы свои духи и слуги свои пламени огненны, основая землю и на тверди, я не преклони свои к веку, бездная кориза одеяния, я на горах станут воды, а запрещение твоего победы, то глаз и гомон твоего боятся, восходит горы, не сходит поля, вместо ежи основалось им, предел положилось, и его же не приедут, ниже обратятся, пока эти земли, Весла источники в дебрях посреди гор пройдут воды. Напоятся звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На ты, птицы небесные, привитают от среды камня, дадят глаз. Напояй город, превыспанив своих, от плода дел твоих насытится земля. Прозябает траву скотом и злак на службе человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастит яйца и леем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские же насадил и си. Там птицы вогнездятся и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие елени, камень приверчи зайцем, сотворилась луну во времена солнца познать запад свой. Положился тьму и быть ночь, в ней же пройду все звери и дубравни. С кем не рекающего сойти, взыскать и от Бога пищу себе. Восия солнце и собравшися в ложе своих лягу. И зайдет человек на дело свое и на дело не свое до вечера. Яко залечишься дела твои, Господи, вся премудрость сотворилась, и исполнится земля твари твоя. Сие море великое и пространное, там агать их же не с числа животное мало с великими. Там о корабли приплавают змей сей, Гоже создалось и ругайтесь ему. Всяк тебе чаю, дайте пищу им во благо время. Давши тебе им соберут, отверши тебе руку, истяческая исполнится благость. Отвращи тебе лице и возметутся. А ты миши духа их исчезнут, и в пир свою возвратятся. Послеши духа твоего, и созирятся, и обновиши лице земли. Будь слава Господнего веки, веселится Господь от делих своих. Презирай на земле, и творяй трястись, и прикасайся горам и дымятся. Воспой, Господи, животе моим, пою Богу моему, донде же есть, мне усладится ему беседа моя, живо свелюся, Господи. Да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душа моя, Господь, солнце познать запад свой, положилась и тьму, и бысь ночь. Яко возвеличившиеся дела твои, Господи, все премудрости сотворил и си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.

0: Духом Божиим, ко нечьим воле, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашим, Святейшим, Патриаршим Кирилле, я Господине нашим, Высокопреосвященнейшим, епископе Кирилле, честне пресвительство Христе Диаконстве, о всем причте люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Пусть и начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благохраними стране нашей, властях и воинств меня, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святе обители, сеграде, всем всяком граде стране, и веруя живущим в ней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: И времени к мирным Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страдающих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О избавиться нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

подобает весь Божий, сегодня Тебе воздастся молитва в Иерусалиме, услыши молитву мою к Тебе, всяка плоть приедет. Славеса беззаконие прямо Божия нас, и нечисти наши Ты очистишь их. Блаженный Божий избравый, избравый сей приял, вселиться во дворе Твоих, исполнись во благих домах Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышанный Божий, Спасителю наш, упование всех концей земли, сущих в море далече, уготовляя горы крепости свою, припоясан силой, смущая глубину морскую, шум волн его, кто постоит, смятутся языцы, убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходу утра и вечера украсише, посетилась и землю, упоилась ее, умножилась и обогатить ее, река Божия наполнись вот, уготовилась и пищу им, яко так уготование, бразды я упою, умножить жито я, в каплях я возвеселиться воссияющих, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твои исполнятся тука, разбытеют красные пустыни радостью, полми припояшутся, одеешися овни овчию, доля умножит пшеницу, возовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвали Его, рците Богу, боль страшна дела Твоего, множестве силы Твоя, солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет жемни Твоему Вышний. Придите и видите дела Божие, коль страшен в советах паче сынов человеческих, обращая море в суши, в руцы пройдут ногами там. Там мы возвеселимся о Нем, владычествующим силой своей веком. Отче, Его на языке презираете, пригорчевающий да не возносится себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего во смятение ног моих, яко искусил ныеси, Боже, разжегло ныеси, яко же разжизается сребро, велеси ныеси в сеть, положилась и скорби в хребте нашем. Возвелось и человеки на главы наши, прои духом сквозь огни воды, и зрелый сины в покой. Вниду в дом твой, со всесожжения, воздам тебе молитва моя. Я же с рекой стюсь не мои, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение точно вознесу тебе с кадилой овны, вознесу тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, и лико сотвори души моей. К нему усты моими возвах, и вознесол под языком моим. Неправду ощу зрех сердце моим, да не услышит меня Господь, его ради услыша меня Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, и женя стали молитву мою, милость свою от меня. Боже, ущедренный и благословенный, просвети лице Твое на ны и помилуй ны, познати на земле путь Твой во всех языцах спасения Твое, да испытся Тебе у людей, Боже, да испытся Тебе людей все, да возвеселятся, да возрадуются языцы, яко судящие людям правотой языки на земле наставиши. Да испытся Тебе, люди Божии, да испытся Тебе, люди все. Земля дадет плод свой, благословенный Боже, Боже, благословенный Боже. И да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и

сейчас врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, и исчезает дым, да исчезнут, и катают воз от лица огня. Так и да поймут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся веселье. Воспойте Богу, Бог, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запад, и Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц. Бог вместе святим Своим, Бог вселяет единомысленное в дом, изводя кованное мужеством, такожде преогорчевающее, живущее во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясейся, ибо небеса кануш от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучишь, и Боже, достоянию Твоему изнеможе, Ты же совершил и сие, животное Твое живут на ней, готовилось и благостью Твою нищему, Боже, Господь даст глагол благовествующим силу и многую, Царь сил возлюбленного красотою дома разделите корысти, аще по спите, посреди предел, криле голуби не посребрене, и между рами и яв, блещание злато, внегда разнострит небесной цари на ней, а снижаться в Силмоне, гора Божия, гора Тучная, гора Усыренная, гора Тучная, вскую не пчуете горы, Усыренная гора, и уже благоволи Бог жить в ней, ибо Господь веселится до конца, колесница Божия тьмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них, в Синае, во святе, вошелось и на высоту, пленилось и плен, приялось и даяние в человеце, ибо не покоряющийся еже вселитеся, Господь был Бог благословен, благословен Господь, и дне поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходища смертная, обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх глаз приходящих при грешениях своих, рече Господь, от вассанна обращу, обращу во глубинах морских, я когда молчится нога твоя, в крови язык купец своих, от враг, от него, видено выше шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя, я же во свете, предвориша князи, близ поющих посреди дел тимпанец, в церквах благословите Бога Господа, источник Израилева, там о Вениамин Винейшего ужасе князя Иудови, владыки и князи Завулоне, князи Нефалимли, заповедь Божией силой Твоей, укрепи Боже сие, еже соделал и сел в нас, от храма Твоего в Иерусалим Тебе принесу цари дары, запрети зверием, страстным сом юнец в юницах, людских еже затворите искушенное сребром, расточи языки хотящие брани, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия, предвори трубу свою к Богу, царство земное, пойте Богу, Господи, Господи, вошедшему на небо, небесе, на востоке, се даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови на Израиле, велелепота Его и сила Его на облаце, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев,

утвердихся за во измолчи гортань мои, исчезуй все, чему от ежи уповать именно Бога моего, умножившися паче власть главы моей, ненавидящими отуне, укрепившися в разимы, изгоняющими неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях, Боже, ты увидел, если безумие мое, прегрешение мое, тебе не утаишася, да не постыдятся, а мне, терпящий тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне, ищущий тебе, Боже Израилев, я ко тебе ради претерпев поношение, покрыть срамота лице мое, чужбы, братья мои, странен, сынова матери моя, яко ревность дома твоего снедемя, и поношение поносящих ти на подошва на мя, и покры постом душу мою, высь поношение мне, и положи к одеяние мое вретище, и выхим в притчте, и мне глумлявося сюдящий во вратех, а мне пояко пьющий вино, Азжи молитвою моей к Тебе, Боже, время благоволения Божьего, множество милости Твоя, услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюсь от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водна, и ниже да пожит мне глубина, ниже следит о мне равенник уст своих, услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призрена мя, не отврати лица Твоего от утрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей, избави ее, враг моих ради избави мя, ты во весе поношение мое, студ мое, срамоту мою, при тобой все оскорбляющие мя, поношение чающая душа моя, и страсть, и ждала с оскорбляющего и не бей, и утешающих не обрето, и дашь оснеть мою желчь, и жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза и пред ним сеть и в воздаянии, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видеть их ребет, их выносляцы. Пролей на них гнев твой, ярость гнева твоего, да не постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы. За ней, Боже, ты поразилась, и ти погнаша, болезней язмы их приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию, да не гнилит правду твою, да потребятся от книги живых и с праведными, да не напишутся. Нищий боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвали мя Бога моего с песней, возвеличи Его во хваление. И угодно будет Богу паче тельца и уноги, износящий и паз ногти. Да узрят нищий, возвеселятся в защите Бога, и жива будет душа ваша. Яко услышал Боге Господь, яко ванная звоню чижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона и созижится граде иудейстии, и вселятся там, и наследят и семь рабов Твоих удержит и любящими Твои вселятся в нем. Боже, помощь мы вами, Господи, помощи, помощи мне почися, да постыдятся и посрамящие, ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся, хотящими злая, да возвратятся обестыдящиеся, глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищие си у Бог, Боже, помози мне, помощник мой, избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Покипаки.

sobie.

как трава одни, как святелей, так во святете, как пройди в небо, не будет и не познает тому месту своего. Милый же Господь, от века и до века, на боящихся Его и правда Его, на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творит ее. Господь на небе всего готова престола своей Царстве, Его всеми обладает. Благословите, Господи, все ангелы, Господи, крепостью и творящие слова Его, услышите голос Совет Его. Благословите, Господи, все силы, Господи, Его творящие волю Его. Благословите, Господи, все дела.

Воздейте, Городце моя, душа моя, к земле безводной, Тебе скоро услышим, меня, Господи, и чудо дух мой, не отрати лица Твоего от меня, и уподобляйся нисходящим в гроб. Слыша на сотворение, заутравилась Твоя, когда Тебя Бог, скажи мне, Господи, путь Твой же,

Господу помолимся.

Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоею избави мя, изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Буди мя, Бога, защитителей, вместо крепко спасти мя, яко утверждение моей прибежище моей святы. Боже мой, избави мя из руки грешного и из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое, от юности моя, в Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей, Ты еси мой покровитель, и Тебе пение мое выну. Яко чудо бык многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою слово Твое, везде великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда оскудевать, и крепости моей не остави меня, яко реши вразимые мне, истригущие душу мою, совещаши в купе глаголище, Бог оставил есть Его, пожените имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, помощь мою во тьме, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стыд и срам, ищущие злая мне, аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою, устам и возвестят правду Твою весь день, спасение Твое, яко не познав книжное, гниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого, Боже мой, им же научил меня и все от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил меня и величие, Боже, кто подобен Тебе, елики явилиси. Скорби многие злы, и обращая же отворил мя иси от без земли, возвел мя иси, умножил иси на мне величестве Твое, и обращая утешил мя иси от без земли, паки возвел мя иси, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудник псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев, возрадуется усне мои, егда воспою Тебе, и душа моя уже иси избавил, ище же язык мой весь день поучиться правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся, ищущие зла и мне. Боже, суд Твой Цареве, дашь Ли правду Твою Сыну Цареву, судите людям Твоим в правду и нищим Твоим суде, да воспримут горы мир людям и холми правду, судит нищим людским и спасет Сына убогих и смирит клеветника, и прибудет солнцем прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руно, яко капля каплющая на землю, воссияет в одних Его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, от рек до конец вселенной, пред Ним припадут ефиопляне, и врази Его перст полижут, цари и фарсисти, острови дары принесут, цари арабские савадары приведут, и поклонятся Ему все цари земсти, и все языцы поработают Ему, яко избави нищего от сильной убога, Ему же небе помощника, пощадит нищего Бога, и душу Бог их спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя Его пред ними и жив будет, и дастся Ему от злата аравийска, и помолятся о Нем выну, весь день благословят Его, будет утверждение на земли, на версе гор, превознесется по чреванам плод Его, и процветут от граду, яко трава земная, будет имя Его благословенно вовеки, прежде солнце пребывает имя Его, и благословятся в Нем вся колено земная, все языцы ублажат Его, благословен Господь Бог Израилю, творя чудеса един, и благословенно имя славы Его века, век века, и исполнится слава Его вся.

покаявшися стопы моя, яко возревновав на беззаконный мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ранних их, в труде человеческих не суть, человеки не примут ранца, ради удержая гордыни и до конца, подеявшися неправдой и нечестием своим, изыдет, яко истука неправда их, приедоша в любовь сердца, помыслиша и глаголоша в лукавстве неправду высоту глаголоша, положиша на небеса уста своя, язык их прежде по земли сего ради обратят люди мои, все мои дни исполнения обрежутся в них, и реша, как увидев Бога, аще есть разум вышним, все сии грешницы и газующие век, удержавши

сынов твоих ему уже обещался, и не пщевах, разумеете, сие труд есть предо мною, донде же в ниду посвятило Божие, и разумею в последнее их. Побаче зальщение их положил иси, и зла я не сложил иси, я никогда разгордившися, как обыша в запустение, в незапу исчезуша, погибоша за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко рожеся сердце мое и утроба моя изменишися, язвы ничижены, не разумею, скотен бы по Тебе, язвину с Тобой удержал иси руку десную мою, и советом Твоим наставил меси, и со славою приял меси, чтобы мне есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земле, исчезя сердце мое, плоть моя, Боже, сердце мое, и часть моя, Боже, вовек, яко се удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь о Богове, благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоего, братья, через Сионе, вскую Боже, отринулась и до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твои я, помяни сон Твой, Боже, связалась и сперва, избавилась им.

во святем Твоем, и восхвалишася, ненавидящая Тебя посреди праздника Твоего, положишь знамение свое, знамение не познаша, якобы исходе превыше Его, в дубраве, древени, секирами, ресикоша, двери Его сечевом, в купе, аскортум, разрушивши и вожгоша огнем силу, силою Твоею, на земле воскверниша жилище имя.

до конца, скуя отвращаешь руку Твою десную, от среды недр Твоего в конец. Боже, Царь наш, прежде века задело спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоей море, Ты стерл еси главы змея в воде, Ты закрушил еси главу змееву, дал еси таку брашно людям ефиопским, Ты расторгл еси источил источники и потоки, Ты иссушил еси реки ефамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатвы и весну Ты создал еси я, поминися я, враг, поноси, Господи, ве, люди и безумнее, раздражишь от тебя имя Твое, не предашь дверям душу, исповедующуюся Тебе душу Богих Твоих не забудет до конца, презри на завет Твой, яко исполнишься помрачением земли и домов беззакония, да не возвратится смиренный, посрамлен, нищий Бог, воспалитый имя Твое, восстанет Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день, не забудь голоса молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тебя, зайди в ину.

Исповемся Тебе, Боже, исповемся Тебе и призовем имя Твое, повемся чудеса Твоя, егда приему время, справа Ты восужду. Растаясь земля и все живущие на ней, я затвердник столб и я, грех беззаконующим, не беззаконный день, согрешающим, не возносите рога, не возлезайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья, если его смиряет, если его возносит, яко чаша в руце Господне вина, нерастворенная, исполнена растворение, и уклоняется я все ее, бачи дрожди его, не истощися, и спеют все грешные земли, аз же возрадуйся век. Воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рук праведного, ведомо Иудеи Бог в Израиле, веле имя Его и бысть в мире место Его и жилище Его в Сионе, там осокруши крепости луков, оружие, меч и брань, просвещаешь это дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснувши сном своим и ничтожа, обретоша все мужи и богатства в руках своих, а запрещение Твоего, Боже, Яковль, воздремаши в сердце и на коне, Ты страшен, если кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой с небесе слышен, сотворил, если суд земля, убоясь и молча, внегда восстать и на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповедуется Тебе, и останок помышления празднуй идти, помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все иже окрест Его, принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных, гласом им ко Господу возвал, гласом им к Богу и внятми, в день скорби моя Бога, в взысках рука моя, ночью пред ним и не прельщен бы их отвержися, утешитесь, душа моя, помянув Бога, и возвеселихся, оглумлякся, и малодушество ваше, дух мой, предвористе стражбы очи мои, смятохся и не глаголах помысли дни первые, или ты вечное помянух и поучахся, нощию сердцем моим глумлякся и тужаше дух мой, еда вовеки отринет Господь и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, скончав глагол от рода в род еда, забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя и рех, и не начах сия измена десница вышнего, помяну дела Господни, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся, Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Господь, яко Бог наш, Ты еси Бог, творя чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцою Твоей, люди Твоя, сыны Иаковле и Иосифовы, видишь эти воды Божии, видишь эти воды, и убоявшися, смятошися бездны, множество шумовод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходит, глаз грома Твоего в колеси, посвятиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля, в море пути Твои, стези Твои в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил еси Яковцы, люди Твои, рукою Моисеевою, и Аронию, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.

поминь, не млите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глагола уст моих, отверзу плечи в уста моя, провещая гонание из перва, велико слышит мой познах у меня и отцы наши, поведаша нам, не утаившись от чад и в рот, и возвещающих хвалы Господней, и силы Его, и чудеса Его, еже сотвори, и воздвиже сведения в Иакове, и закон Божий положи в Израиле, велико заповедацам нашим, сказать я сыновом своим, я, когда познает род ин, сыны и родящиеся восстанут, и повет я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди губ заищут, да не будут, як же отцы их род строптив, и прогречивая род, и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего, сынов Ефремны, налицающие, стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе его не восхотишь ходить, забывши благодеяние его, чудеса его, еже показа им, пред отцы их, еже стоит чудеса в земле и кипести на поле Таниосе. Разверзи море, приведи их, представи воды, я помех, и наставь я облаком во дни, всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, напои якорь в бездне мнозе, и изведи воду из камней, не изведи якорь реки воды, и приложишь еще загрышать ему, преграчишь и вышнего в безводней, и искусишь Бога в сердцах своих, вопросите брашно душам своим, и клеветаши на Бога и реши, и да возможет Богу отуйти трапезу в пустыне, понеже порази камень, потекоша воды, потоценного донишася, еда и хлеб может дать, или готовите трапезу людям своим, сего ради слышит Господь, и презре, и огнь возгорейся в Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко неверующего Бога, ниже уповаши на спасение Его, и заповедай облаком свыше, и двери небеси отверзи, и одожди им ману ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно послаем до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силу свою лива, и одожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошах посреди стана их окрест жилищих, едоша и насытившееся зело, и желание их принеси им, не лишившись от желания своего, еще брашно сущего из тех их, и гнев Божий взойди на ней, и уби множившие их, и избранным Израилем запят, во всех всех согрешившие и не веровавшие чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчаянием, и когда убиваш я тогда, взыскав его, и обращавшись я и утреннего к Богу, и помянувши, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбивший госты своим языком своим солгаши ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверившись в завете его, той же есть щедрый очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратить ярость свою, и не разжет всего гнева своего. И помяну яко плоть суть духа, хотя и не обращайся, коль краты прокорчишь его в пустыне, прогневши его в земле безводней, и обратишься, и испустишь Бога, и сатага Израилю раздражиша, и не помянуши руки его в день Божий, избавя из руки оскорбляющего, яко же положи в Египте знамения свои, чудеса свои на поле Таниосе, и приложив кровь реки их, источники их, якода не пьют, посла на ня песи, мухи, и поедоши ей жабы, и растли я, и додержи плоды их и труды их кругом, уби градом винограды их и черничи их сланою, и предаде граду скоты их и имени, имение их огню, послана не гнев ярости своей, ярости, гнев и скорби послания ангела лютыми, хоть и сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле, и кипести начаток всякого труда их вселения хамовых, и воздвижи яко отцы люди своей, разведи яко стадо в пустыне, и настави я на упование, не убоявшися враги их по край море, и веди в гору святыни своя, гору сию юже стяжа десница его, и изгна от лица их языки, и пожри бетодеем землю, ужим жри бетодеяния, и всели вселения их, и их колена Израилева, и искусиша, и прегорчиша Бога Вышнего, и сведения его не сохраниша, и отвратишися, и отвергошися, яко же отцы их, превратишися в лук развращен, и прогнешь его в колмек своих, и в устуканах своих раздрашишь его, слышав Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинюсь в омскую селение, еже вселись в человецах, и предадев плен крепость их и доброту их в руки врагов, и сотвори во оружие люди свои и достояние свое презре, юноши их поеде огни, девы их не осетованы выше, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстая коспя Господь, яко сильный шумит от вина, и порази враги свои спять поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифа и колено Ефрема у не избра, и избра колено Иудова гору сегодня южи возлюби, и с
создая к единорога святилище свое на земле основа и век, избра Давида раба своего и восприят его от стад овчих, отдаили споят его пасти Иакова раба своего и Израиля достояние свое, и упасе я в незлобе сердца своего, и в разуме руку свою наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

душу языца, достояние Твое, сохранишь храм святый Твой, положишь Иерусалим, яко вочное хранилище, положишь от трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих, зверям земным, прояши кровь их, яко воду окрест Иерусалима и небе погребай, в их им поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огнь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебя, и на царство, еже имя Твоего не призваша, яко пое души Якова, и место Его пустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварятные щедроты Твоя, Господи, яко в дичахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего, Господи, избавленные очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да весай вы языцы пред очима нашим от общения крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тебя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои, снабди сына умерщвленных, воздашь соседам нашим седмирицию в недра их, поношение их, им же поносишь Тебя, Господи, мы же люди Твои и отцы, пажите Твоя, испоемся Тебе, Боже, во век и род, возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля в Анми, наставляй яко овча Иосифа, сидяй на херувимах, явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием воздвигни силу Твою, и приди выежи спасти нас. Боже, обрати на и посвяти лице Твое, спасемся. Господи, Боже, сил, доколе гневающийся на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в меру. Положилось и нас пререкание соседом нашим, и враги наши подражнишены. Господи, Боже сил, обрати на и пресвяти лице Твое, спасемся. Виноград из Египта принесайся, и зналайся языки, насадилась и очень сотворилась и пред ним, и насадилась и корень его, и исполни землю. Покрый горы сень его, и ветви его, кедры Божие, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его. Скую не сложилась и оплот его, и обимают и всем выходящие путем, а заба и вепри от дубравой и уединенной деви поедет.

врача поради, Его жены небогоносные, познавшие Бога и Господа вопияху, благословенный Господи.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, пригордого змея, Ты смирился, Всевышний Боже, смирением сердца возносим на древо, и Адама страстьми смиренного вознеслись щедрее.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, древнюю горесть претворяя на древо вознесем вылеси, сжечь вкушая все сладости и жизнь едина и постасная си владыка и свет и спасение.
0: Священномученичи Анфиме моли Бога о нас, священномученикова богославного в памяти, вернее веселитесь, вопиющее, тя превозносим Христе во веки.
1: Священномученичи Анфиме моли Бога о нас, иерарха мученическим зряшего, благолепно украшено венце, Господа поеме превозносим во веки.
0: Преподобный отче Феоктисте моли Бога о нас, с похвалами бывает богоносие память Твоя, правды бы явился еси питатель, мужество, мудрости, целомудрие, отче мудрее, содетелю, избавителю взывая, дети, благословите, священницы, воспойте, люди, превозносите во все веки.
1: Преподобный отче Феоктисте моли Бога о нас, богоносного сие, благохвалениями почтим, яко исполнено яви благодати, и божественными сияниями просвещены изрядни, садителю и избавителю вопиюща, дети благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, во гробе тела Твое, святитель погребе, и благодушия светлый Ти заменит, души же ангели на небеса привлекоша, содетелю радостно песнопоющие, дети благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь. Люба мудрствовать и вожделевшая мудрость и желанием постасная, постница богомудрия, миру всенепорочная явшаяся, от раковицы из Тебе и благолепно добродетели насадившиеся, и уже дети благословят священницу, поют люди и превозносят во все веки.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, временном и летом, сый Господь, посреди земли на полудне, на древо вознесся и сей, распинаем един недолго терпеливее, и посреди рая претерпевшего поползновение, плод литворный исправляя.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, кресту дружащийся и мучитель, в души смертную язву примаше, и связанья ты отрешаеме бываху, разум же во все человеке саждашися, враг упражняшися, и радости вся исполняхуся.
0: Священному мученичи Анфиме, моли Бога о нас, ты оба овцам пастырь верен показался и сей, пастырь же овча привелся и сей в жертву, и сугубо приялась и славу, всем вся чествующе ублажаем.
1: Священному ученичу Анфиме, моли Бога о нас, ты начертание воздержанием, приглажение благочестия шары себе вообрази, истинно по Божию образу душу твою показалось и блажение.
0: Преподобни отче Феоктисте, моли Бога о нас, струями твоих слез очистився, ныне света наслаждаешься, Феоктисте, ты сиянного, тому предстоя яве, и отнюдами изряднейшее просвещен лучами, свыше назираешь нас, твою память совершающей все блажения.
1: Преподобни, отче Феоктисте, моли Бога о нас, любовью и надеждой вооружился и верно огражден, разорилась и хитрости, и коварство враже, и победитель быв ныне венценосец живеше, с божественными лики ангелы преподобных окрест престола все царя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, целомудренно и праведно и благочестиво, на земле человеке поживше, на небесех сияете богомудрие постницы, со бесплотных чинми, зарею питающейся богоначальною, от нея же и подвигов праведно венцы, яко победоносцы приясте.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, божественная, богомудрая, священная Твоица, Отце Пресветлая, вашими мольбами, миру мир, от Бога не спасайтесь, просите, и церквами истинное единоумие и веру, молитвами, благоприятными Богородице,

0: крест хранитель всей вселенной, крест красота церкви, крест царей держава, крест верных утверждения, крест ангелов слава и демонов язва.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. У креста предстоящее, тяби семя народшее, и рыдающего пьяше, увы, слачайшее чадо, как зашилось я дочерью моею, как в мертвых вменился и сим.
2: Хвалите Господа с небес, тебе подобает петь Богу, хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, тебе подобает петь Богу. Хвалите Его, все ангели Его, хвалите Его, все силы Его, тебе подобает петь Богу. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды и свет. Хвалите Его, небеса, небес, и вода, и же превыше небес, да восхвалит Его Господне. Яко по речи выше, так и мире создавшися, постави

Духа вознесися имя и Единого и Ставилу Него на земле и на небеси, и вознеси от рук людей своих Иисус

Благословенный Господи, Боже, Отец мой.

«Придите, поклонюсь Цареве нашему Богу! Придите, поклонюсь и припадем Христу Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему! Глаголы мои внуши, Господи, разуме звание мое! Вон мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой! Я как Тебя помолюсь, Господи! За утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узришь имя! Яко Бог не ходя беззаконию Ты иси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибуд беззаконию пред очима Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубившийся глаголуша лжу. Мужа кровельстива гнушается Господь, а же множество милости Твоей внедо в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоем, страсти Твоем. Господи, наставь мя правдой Твоя, враг моих ради исправи.

Боже, да отпадок мысли своих помножьте нечестих и зрения, яко пригорчишь тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на тебя, их возрадуются, и вселившиеся в них, и похвалятся тебя, любящие имя Твое, яко ты благословишь праведника, Господи, к оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище был и сыном род и род, прежде даже гора не будете, создадися земли и селения от века и до века ты еси. Не отврати человека во смирение, рекли си, обратитесь, сынове человечестве, ко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, ко дем вчерашний, и живи выйди, стража ночная. Уничижение лета будут, утро и ко травме мои дед, утро просветит и придет, на вечер отпадет и жестеет и искнет. Яко и чезохом гневом, яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша гневтым исчезохом, лето наше ка паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, а еще же в силах 80 лет и много.

Обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные и сели, это вняже видихом злая, и призди на рабы Твои, на дела Твои, на славе сыны их, и буди святость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебя, Господи, пою разуме в пути непорочный, когда придешь ко мне, прихождав не злобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагав пред очима моего вещь закона преступную, творящую преступление возненавидев, не припи мне сердце строптиво, уклоняющих от меня лукавого не познах, а клеветающих это искреннего своего сего изгонях, гордым оком не с этим сердцем сим не едях, Отче, мы, наверное, земли послужать я со мною, ходя по пути непорочну, семя служаше, не живеше посреди дома моего, кури гордыню, глаголь неправедный, не исправляешь пред очима моима, во отрезбе грешной земли, я же потребите от града Господня все делающие беззаконие.

Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И нравом причастники престолом наместник апостолом быв, деяния обрел и себе вдохновение, видение восход, сего ради слова истины исправляя, и вера ради пострадалась и даже до крови, священном ученичан в Фиме, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Следствие их течение пустыни бесплодное возделал Иси, и еже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил Иси, и был Иси светильник вселений, сияя чудес эффект, есть и Отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречем

Материка, милый Сына, святых Твоих объятия, Сына все Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи пословеси Твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам.

первосвященницы благочестно пожив, и мучение пусть кончав, идольское угасилось и служение, поборник бы в твоему стаду богомудре, тем же тебя и почитаем ныне тайно вопиюще. От бед избави нас твоими молитвами, призна память не Анфиме. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие. Долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, иже праведно любя и грешно милуяй, иже вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избавиться от всяких скорби, золы, болезней. Погради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувимю славни.

памятна на святых сатвиков, да в нем учим свет неприступный, исправи, чтоб ты наше дело не заповедь твоих, молитвами причистая

Иосафа Филарет, Иосафа Иосифа Никона, Иосафа Петерима Яким, Адриана Сергия Алексея Пимена Алексея, митрополита Платона Макария Сергия Леонтия Гурия Николая Мануила, Иосифа Никодима Антония Иоанна Сергия Серапиона Петерима Симона Варнава Евлодия Феофана Филарета, архиепископов Моисея Августина Нефодия Вениамина Сергия, Варфоломея Пимена Никона Серафима Аристарха, епископа Вениамина Сергия Серафима Платона Кранида, Глеба Сергия Рафея Дормидонта Засимаха Фифилата, священно архимандритов Иеронима Кирилла, спочивши братья святые обители сия, архимандритов Захария Серапиона Лариона Серафима Иосия Рафаила, Паисия Пантелеймона Михаила Никона Рафаила, архимандритов Маврикия Дормидонта Иосафа Филадельфа Антония Пантелеймона, Дионисия Алипия Федорита Даниила Августина Серафима Андрея Николая Вениамина, Стефана Иннокентия Георгия Афанасия Нектария Сергия Пимена Исаия Матфея Андрея Феодора Виталя Арсения Филарета Наума Адриана Лаврентия Ильяна Германа Александра Никита Ильи, но представлено архимандрита Платона, Схиегуменов Алексея Стефана Михаила Михаила Николая Гавриила Селафила Пафнутия Дамаскина, игуменов Ипполита Тарасия Прокопия Марка Нафанаила Стефана Филиппа Максима Исаакия Никифора Иринаха Модеста Константина Иосифа Сильвестра Микея Ксенофонта Виссариона Иеронима Григория Георгия Игнатия Тихона Ферапонта Аркадия Андроника Космогеннадия Петерима Кранида Феодорита Иеросхимонаха Гавриила Паисия Серафима Моисея, Иеромонахов Савва Гавриила Назария Киприана Антиоха Павла Павлина,

Ариф, Екатерима, Вениамина, Никон, Антония, Ларис, Сау, Варнавы, Синапунта, Ферапунта, Яков, Сесой, Мартиниана, Никонора, Макария, Нафанайла, Ростислава, Меклодия, Поликарпа, Сава, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федора, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Сиродиакна, Варнавы, Сергия, Архидиакна, Бориса, Романа, Ювеналия, Иродиакона, Данила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиакна, Григория, Феодора, Диаконов, Ильи, Георгия, Симонаха, Симеона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, рабов Божиих Николая, Нины, Ирины и всех динами поминаемых, вождей и воинов православных, за веру отечество живого положивших и всех от века усопших православных христиан, еже простите всем всякому, лишению, больному же и

0: грехи не покаяются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Царство небесное, оставление грехов, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего.

0: сестра твоих, священно Архимандритов и Иеронима Кирилла, спочившие братья святые обители сия, но престарно Архимандрита Платона и всех динами поминаемых, вождей и воинов православных за веру отечества живого положивших, и всех от века усопших православных христиан, Христе Божий наш, тебе славу ссылаем с начальника оцен, и пресвятым и благим творящих твоим духом, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Боже, упование наше, слава тебе.

15 раз мы хотели праведным учинить недрых Авраама, упокоить праведным причтет, и нас помилуй.